0: Нынеке на лыжку. Ах, тюн-тюн.
1: Tilt in the Twins. With your host, Patricia Fraser.